0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Послы Евросоюза впервые согласовали продление на 3 года персональных санкций в отношении почти 3000 человек и организаций. Прежде рестрикции пересматривали каждые полгода или год, пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Компромисс предусматривает исключение из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Латвия дольше других возражала против этого. Исключение Усманова добивались Словакия и Франции. Люксембург потребовал снять ограничения из Фридмана, который предъявил стране требования о компенсации на 16 миллиардов долларов. В Волгограде отремонтируют фонтан «Влюбленные» на улице Мира. Объявлен аукцион по поиску подрядчика, который должен до 25 декабря этого года выполнить целый комплекс работ, в том числе полностью отремонтировать чашу фонтана и фонтанное оборудование. Все используемые материалы при ремонте должны быть новыми. Гарантия качества устанавливается в течение не менее 60 месяцев с даты подписания заказчиком документов о приемке. Стоимость контракта 23 миллиона рублей, сообщает В1. Автор фонтана «Влюбленные» – итальянский мастер Сильвио Белуччи. Композицию установили в Волгограде в 2005 году, и сейчас фонтан находится не в лучшем состоянии. Российская Минобрнауки разработала новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Соответствующий проект изменений ведомственных приказов опубликован на федеральном портале нормативных актов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Согласно проекту, физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений высшего образования. Многопрофильный конкурс отменят. При этом абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса, а также за другие достижения. А также, согласно инициативе, магистратуре ограничат выбор 5 направлениями. Волгоград вошел в топ-5 городов-миллионников по числу падл-клубов. По данным Яндекс.Карт, в городе-герое 6 таких организаций. Первое место по числу мест для игры в падл заняла Москва, где работает 62 клуба. Далее идет Санкт-Петербург, 15, в Екатеринбурге 9 клубов, в Самаре 6. Волгоград разделил 5-ю строчку с Самарой. Падл стремительно набирает популярность в России. За 2 года количество клубов по всей стране увеличилось с 11 до 263. 22 октября в российских кинотеатрах выйдет новый документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова», посвященный известному музыканту, лидеру рок-группы «Звуки Му». Лента рассказывает о том, как в одном талантливом человеке уживались 4 противоречивые ипостаси – хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер, православный отшельник. Участие в съемках принимали Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков, Александр Ф. Скляр и Евгений Маргулис. Автором сценария и режиссером фильма выступил Павел Лунгин. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Среда сегодня, 23 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
5: ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы, день подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
1: Реклама.
4: Салон «Штор» «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор» «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. Чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой, по вечерам или выходным. Главная цель – дать студентам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы и социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программы формируют под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. И это совсем не похоже на коммерческие курсы и так называемую инфо-цыганщину. Обучение проходит под государственным контролем на академической базе. Вот так. Одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросетей курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Стоп, секунду внимания. Волга за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
7: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. 9 часов действовал в Волгоградской области режим беспилотной опасности. Предупреждение экстренные службы объявили после 9 вечера. Росавиация аэропорт Волгограда на время режима действия беспилотной опасности не закрывала. Доклинические испытания российской мРНК-вакцины от сезонного гриппа планируют начать уже в следующем году. Об этом сообщили в центре «Вектор». Преимуществом мРНК-вакцин называют относительно высокую скорость, а также простоту разработки по сравнению с классическими подходами, пишет агентство ТАСС. Карту болельщиков Fan ID введут на домашних матчах российской премьер-лиги в Кубке России. Это произойдет, начиная с 1 октября, сообщила пресс-служба Минспорта. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
5: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
3: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
4: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории была открыта восьмая планета Солнечной системы – Нептун. Открытие было сделано на кончике пера. Незадолго до этого французский математик Урбен Ле Верье и британский ученый Джон Куч Адамс независимо друг от друга заметили, что орбита Урана немного пляшет из-за влияния некоего небесного тела. Они рассчитали примерное местонахождение новой планеты и вскоре ее обнаружили в телескоп немецкие астрономы Иоганн Галле и Генрих Доре. Нептун – ледяной газовый гигант. Средняя температура – минус 214 градусов по Цельсию. При этом он излучает в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Значит, есть внутренний источник тепла. Порывы ветра на планете до 580 метров в секунду, и гигантские вихри тоже могут питать внутреннее тепло планеты. Откуда оно, пока неизвестно, но есть красивая гипотеза об алмазных дождях. Якобы в недрах Нептуна метан под огромным давлением распадается на углерод и водород, углерод кристаллизуется в алмазы, и они опускаются вглубь планеты, выделяя энергию за счет трения и нагревания недра. Лабораторные эксперименты подтвердили возможность такого процесса.
2: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Послы Евросоюза впервые согласовали продление на 3 года персональных санкций в отношении почти 3000 человек и организаций. Прежде рестрикции пересматривали каждые полгода или год, пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Компромисс предусматривает исключение из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Латвия дольше других возражала против этого. Исключение Усманова добивались Словакия и Франции, Люксембург потребовал снять ограничения из Фридмана, который предъявил стране требования о компенсации на 16 миллиардов долларов. В Волгограде отремонтируют фонтан «Влюбленные» на улице Мира. Объявлен аукцион по поиску подрядчика, который должен до 25 декабря этого года выполнить целый комплекс работ, в том числе полностью отремонтировать чашу фонтана и фонтанное оборудование. Все используемые материалы при ремонте должны быть новыми. Гарантия качества устанавливается в течение не менее 60 месяцев с даты подписания заказчиком документов о приемке. Стоимость контракта 23 миллиона рублей, сообщает В1. Автор фонтана «Влюбленные» – итальянский мастер Сильвио Белуччи. Композицию установили в Волгограде в 2005 году, и сейчас фонтан находится не в лучшем состоянии. Российская Минобрнауки разработала новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Соответствующий проект изменений ведомственных приказов опубликован на федеральном портале нормативных актов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Согласно проекту, физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений высшего образования. Многопрофильный конкурс отменят. При этом абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса, а также за другие достижения. А также, согласно инициативе, магистратуре ограничат выбор 5 направлениями. Волгоград вошел в топ-5 городов-миллионников по числу падл-клубов. По данным Яндекс.Карт, в городе Герои 6 таких организаций. Первое место по числу мест для игры в падл заняла Москва, где работает 62 клуба. Далее идет Санкт-Петербург, 15, в Екатеринбурге 9 клубов, в Самаре 6. Волгоград разделил 5-ю строчку с Самарой. Падл стремительно набирает популярность в России. За 2 года количество клубов по всей стране увеличилось с 11 до 263. 22 октября в российских кинотеатрах выйдет новый документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова», посвященный известному музыканту, лидеру рок-группы «Звуки Му». Лента рассказывает о том, как в одном талантливом человеке уживались 4 противоречивые ипостаси – хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер, православный отшельник. Участие в съемках принимали Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков, Александр Ф. Скляр и Евгений Маргулис. Автором сценария и режиссером фильма выступил Павел Лунгин. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Реклама.
3: Фу, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
0: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный...

0: «Жизнеспособная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
2: 543-0. Потолкуйте с нами.
3: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Газ-40» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Эх, сейчас бы в отпуск.
7: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
8: 43-55-13.
9: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
10: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главным эталоном зоркости биологи долгое время считали трутней, самцов медоносной пчелы. Природа наградила их огромными сложными глазами, чтобы во время брачных полетов они могли моментально перехватывать маток. Трутни способны разглядеть крошечный движущийся объект, который в их поле зрения занимает меньше половины градуса. Проще говоря, это как нам детально рассмотреть другого человека на расстоянии 250 метров. Но свежее исследование шведских ученых из Лундского университета показало, что диких, одиночных пчел недооценивали. В отличие от домашних, у них нет поддержки огромного улья. Они все делают сами. И их зрение развивалось по другим законам. Например, крошечная австралийская синеполосая пчела обходится без гигантских глаз, но видит картинку такой же поразительно четкой и яркой. Эти механизмы уже копируют инженеры. На основе пчелиных алгоритмов создают ультракомпактные сенсоры для беспилотников и умных камер. Они позволяют автономным роботам маневрировать в сложных условиях, тратя минимум энергии. Так что технологии по-прежнему идут вслед за природой.
1: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган-центр «Арконт» и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль «Чанган» от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган-центр «Арконт» на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера «Чанган» ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 2008 года была представлена первая версия операционной системы Android. Android 1.0. Презентацию провели в Нью-Йорке несколько компаний. Там же показали и первый смартфон на андроиде – HTC Dream. Сейчас система Android занимает больше 70% мирового рынка для смартфонов. Название системы связано с пристрастием одного из ключевых ее разработчиков – Энди Рубина – к робототехнике. Слово «Android» происходит от греческих корней и в широком смысле означает «человекоподобный робот». Интересно, что поначалу разработчики называли новые версии системы в честь десертов, намекая на то, что ее устройства делают жизнь пользователей сладкой. Например, давали имена «кекс», «пончик» или «имбирный пряник». Главное отличие Android от iOS в том, что одна система открытая, а другая закрытая. Так, iOS разработана компанией Apple исключительно для своих устройств, и никто другой не имеет права ее лицензировать. Android же с открытым исходным кодом, и ее могут использовать разные производители смартфонов и добавлять свои оболочки и функции.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Власти прорабатывают возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров, чтобы компенсировать стоимость лизинга и эксплуатацию новых российских самолетов. Об этом пишет «Коммерсант». Размер платежа предложен в пределах 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный. Если пассажиропоток не сократится, дополнительный сбор позволит получать от 200 до 250 миллиардов рублей в период до 2030 года. В авиаотрасли добавляют, что дальше необходимость сбора может исчезнуть, поскольку самолеты дешевеют по мере использования. Эксперты считают, что очередное подорожание авиаперелетов обернется падением трафика. Мост через Волго-Донской судоходный канал сузят, начиная со следующей недели. Вместо трех движения по двум полосам организуют по улице Фадеева от проспекта Героев Сталинграда до пересечения с улицей Удмуртской, а также на проспекте Героев Сталинграда от Фадеева до Островской. Фурам с массой свыше 3,5 тонн проезд по мосту полностью запретят. Ограничения начнут действовать с 8 утра 28 сентября, сообщает блокнот «Волгоград». И еще об одних ограничениях. Воду на 2 суток отключат в 2 районах Волгограда уже в предстоящие выходные. 26 и 27 сентября в Центральном и Ворошиловском районах, а также в микрорайоне Тулака, концессии водоснабжения будут вести работы на сетях подачи холодной воды. Запланированные работы могут выполнять только на полностью сухих трубопроводах, и отключения начнутся уже с полуночи субботы. Завершить все работы планируют к 8 вечера воскресенья. Для жителей социальных учреждений будет работать подвоз питьевой воды. В Петербурге подали первый серьезный иск о возврате денег за 4 билета, купленные на концерт рэпера Канье Уэста. Сумма требований, предъявленных к организаторам, 380 тысяч рублей, включая неустойки и моральный вред. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Иск является крупнейшим в стране из заявленных к организаторам мероприятия. Напомню, что до сих пор официальных заявлений об отмене концертов исполнителя нет. 23 сентября – день осеннего равноденствия. Он знаменует начало астрономической осени в северном полушарии и весны в южном, пишет газета.ру. По словам ученых, равноденствие – это не сам день, а конкретный момент времени, который приходится на разные календарные даты. Так, в Северной и Южной Америке этот момент наступит еще 22 сентября, а в Европе, Азии и Австралии уже 23-го. В этот день продолжительность дня и ночи практически одинакова. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». «Рикшу» привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в музей имени Машкова без возрастных ограничений. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждый четвертый опрошенный вспомнил, что хотя бы раз в жизни умудрился испортить это очень простое блюдо. Как вы думаете, что же они приготовили так, что невозможно было есть? Каждый четвертый опрошенный вспомнил, что хотя бы раз в жизни умудрился испортить это очень простое блюдо. Как вы думаете, что же они приготовили так, что невозможно было есть? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: ячейки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация. В сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый четвертый опрошенный вспомнил, что хотя бы раз в жизни умудрился испортить это очень простое блюдо. Как вы думаете, что же они приготовили так, что невозможно было есть? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы. Некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы. Возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы. День подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
1: Реклама.
4: Салон «Штор» «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор» «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. Чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой, по вечерам или выходным. Главная цель – дать студентам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы и социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программы формируют под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. И это совсем не похоже на коммерческие курсы и так называемую инфо-цыганщину. Обучение проходит под государственным контролем на академической базе. Вот так. Одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросетей курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
4: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября, павильон перед ДК «Октябрь», 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Послы Евросоюза впервые согласовали продление на 3 года персональных санкций в отношении почти 3000 человек и организаций. Прежде рестрикции пересматривали каждые полгода или год, пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Компромисс предусматривает исключение из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Латвия дольше других возражала против этого. Исключение Усманова добивались Словакия и Франции. Люксембург потребовал снять ограничения из Фридмана, который предъявил стране требования о компенсации на 16 миллиардов долларов. В Волгограде отремонтируют фонтан «Влюбленные» на улице Мира. Объявлен аукцион по поиску подрядчика, который должен до 25 декабря этого года выполнить целый комплекс работ, в том числе полностью отремонтировать чашу фонтана и фонтанное оборудование. Все используемые материалы при ремонте должны быть новыми. Гарантия качества устанавливается в течение не менее 60 месяцев с даты подписания заказчиком документов о приемке. Стоимость контракта 23 миллиона рублей, сообщает В1. Автор фонтана «Влюбленные» – итальянский мастер Сильвио Белуччи. Композицию установили в Волгограде в 2005 году, и сейчас фонтан находится не в лучшем состоянии. Российская Минобрнауки разработала новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Соответствующий проект изменений ведомственных приказов опубликован на федеральном портале нормативных актов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Согласно проекту, физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений высшего образования. Многопрофильный конкурс отменят. При этом абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса, а также за другие достижения. А также, согласно инициативе, магистратуре ограничат выбор 5 направлениями. Волгоград вошел в топ-5 городов-миллионников по числу падл-клубов. По данным Яндекс.Карт, в городе-герое 6 таких организаций. Первое место по числу мест для игры в падл заняла Москва, где работает 62 клуба. Далее идет Санкт-Петербург, 15, в Екатеринбурге 9 клубов, в Самаре 6. Волгоград разделил 5-ю строчку с Самарой. Падл стремительно набирает популярность в России. За 2 года количество клубов по всей стране увеличилось с 11 до 263. 22 октября в российских кинотеатрах выйдет новый документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова», посвященный известному музыканту, лидеру рок-группы «Звуки Му». Лента рассказывает о том, как в одном талантливом человеке уживались 4 противоречивые ипостаси – хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер, православный отшельник. Участие в съемках принимали Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков, Александр Ф. Скляр и Евгений Маргулис. Автором сценария и режиссером фильма выступил Павел Лунгин. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Volvo затеяла масштабное наступление на мировой рынок. На днях компания представила обновленные XC40, XC60 и XC90. А теперь объявила, что до 2030 года выпустит 13 новых моделей. Volvo заявляет, что это самая масштабная и амбициозная глобальная программа развития за всю 99-летнюю историю компании. Ставка делается на чистые электромобили и гибриды третьего поколения. На одном из слайдов презентации говорится о планах по выпуску новых типов кузова – низкого и высокого. Эксперты предполагают, что низкие кузова – это возвращение Volvo к своим корням – семейным универсалам и седанам. Именно с них когда-то и начиналась мировая история успеха Volvo. А у нас на вторичном рынке универсалы повышенной проходимости вроде XC70 и V90 Country Cross до сих пор пользуются повышенным спросом.
4: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
3: 543-0. Потолкуйте с нами.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главным эталоном зоркости биологи долгое время считали трутней – самцов медоносной пчелы. Природа наградила их огромными сложными глазами, чтобы во время брачных полетов они могли моментально перехватывать маток. Трутни способны разглядеть крошечный движущийся объект, который в их поле зрения занимает меньше половины градуса. Проще говоря, это как нам детально рассмотреть другого человека на расстоянии 250 метров. Но свежее исследование шведских ученых из Лундского университета показало, что диких, одиночных пчел недооценивали. В отличие от домашних, у них нет поддержки огромного улья, они все делают сами. И их зрение развивалось по другим законам. Например, крошечная австралийская синеполосая пчела обходится без гигантских глаз, но видит картинку такой же поразительно четкой и яркой. Эти механизмы уже копируют инженеры. На основе пчелиных алгоритмов создают ультракомпактные сенсоры для беспилотников и умных камер. Они позволяют автономным роботам маневрировать в сложных условиях, тратя минимум энергии. Так что технологии по-прежнему идут вслед за природой.
4: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
6: Ах, Аконыч.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. 9 часов действовал в Волгоградской области режим беспилотной опасности. Предупреждение экстренные службы объявили после 9 вечера. Росавиация аэропорт Волгограда на время режима действия беспилотной опасности не закрывала. Доклинические испытания российской мРНК-вакцины от сезонного гриппа планируют начать уже в следующем году. Об этом сообщили в центре «Вектор». Преимуществом мРНК-вакцин называют относительно высокую скорость, а также простоту разработки по сравнению с классическими подходами, пишет агентство ТАСС. Карту болельщика Fan ID введут на домашних матчах российской премьер-лиги в Кубке России. Это произойдет, начиная с 1 октября, сообщила пресс-служба Минспорта. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». «Рикшу» привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
3: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
2: Проспект Университетский, 102.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 сентября 2008 года была представлена первая версия операционной системы Android. Android 1.0. Презентацию провели в Нью-Йорке несколько компаний. Там же показали и первый смартфон на андроиде – HTC Dream. Сейчас система Android занимает больше 70% мирового рынка для смартфонов. Название системы связано с пристрастием одного из ключевых ее разработчиков – Энди Рубина – к робототехнике. Слово «Android» происходит от греческих корней и в широком смысле означает «человекоподобный робот». Интересно, что поначалу разработчики называли новые версии системы в честь десертов, намекая на то, что ее устройства делают жизнь пользователей сладкой. Например, давали имена «кекс», «пончик» или «имбирный пряник». Главное отличие Android от iOS в том, что одна система открытая, а другая закрытая. Так, iOS разработана компанией Apple исключительно для своих устройств, и никто другой не имеет права ее лицензировать. Android же с открытым исходным кодом, и ее могут использовать разные производители смартфонов и добавлять свои оболочки и функции.
4: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. У банков могут появиться новые ограничения и блокировки счетов граждан. Основанием для этого в Росфинмониторинге предложили сделать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Банковские системы будут реагировать на фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Возможность блокировки, считают в ведомстве, закроет лазейку для злоумышленников, которые меняют в данных одну букву или цифру, чтобы обходить ограничения. Новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян на 15 и даже 25%, рассказали эксперты «Известия». Еще 38 миллиардов рублей потратят в Волгоградской области на расселение аварийного жилья. Новые квартиры будут приобретать для жителей Волжского и Паласовки. Деньги выделены Фондом развития территорий. Как пишет КП «Волгоград», в Волжском уже заключены контракты на закупку жилья. Квартиры приобретают в строящемся доме, заехать в который жители смогут уже с Нового года. В Паласовке владельцы ветхих квартир получат денежные компенсации на приобретение нового жилья. Очередь на расселение получили волгоградцы, чьи дома включены в список аварийных, начиная с 2017 года. В Волгограде появился первый собственный спасательный расчет, который может искать пропавших людей. Аттестацию по специализации «Поиск тел погибших» прошли Лариса Волынова и Йоризен Шнауцер Маркес. Собака и хозяйка могут выполнять кинологические задачи длительностью до 2 часов. Это первая подобная аттестация в Волгоградской области, пишет «Высота 102». Эксперты назвали самые распространенные схемы обмана в автосервисах. Это замена исправных заводских деталей на неоригинальные или БУ. Нередко встречается уловка с заменой масла, когда процедуру проводят, не дожидаясь полного слива отработки. Чтобы избежать всех перечисленных моментов, работы с автосервисом рекомендуют подробно согласовывать, пишет «Газета.ру». Первая берестяная грамота вернулась в Новгород. 21 сентября в городе открылась выставка «Я послал тебе бересту», пишет «Коммерсант». 26 июля 1951-го на Неревском раскопе нашли первую берестяную грамоту. На выставке собраны более 250 предметов, датированных от X до XV веков. Берестяная грамота номер 1 из Государственного исторического музея впервые за все эти годы вернулась в Великий Новгород. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Реклама.
3: Фу, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Сэнди Ли, спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, и далее на «Спутнике» 20-минутный музыкальный нон-стоп.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Пляжи Сочи снова открыли для отдыхающих после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров. Как пишет «Коммерсант», доступ к местам отдыха у моря власти ограничивали вечером во вторник. Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям и к туристам с призывом помнить о личной безопасности. Ситуация с топливом в Волгограде нормализуется. По словам автомобилистов, максимальная длина очередей этим утром ограничивается территорией автозаправок. У колонок возможности заправиться ждут по 3-4 автомобиля. В наличии на заправках бензина от 95-го, а не только 92-й и дизель, пишет блокнот «Волгоград». Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20% и на треть увеличивают количество ошибок при постановке задач. Это происходит, поскольку на слух разбираться в том, что нужно, в 2-3 раза дольше, чем прочесть ТЗ в письме. Потеря времени происходит из-за переслушивания голосовых сообщений. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Риана с хитом «Unfaithful», еще «Roxette» и в самом начале «Сиси Кэтч».
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Риана. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» пар Горького, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Аэропорт Сочи обслужит сегодня более 170 рейсов после снятия ограничений на полеты. По данным представителей авиаузла, на вылет задержаны 47 бортов. Сочи отправляет и принимает рейсы по фактическому расписанию. Кроме внутрироссийских, сбои в расписании произошли и на зарубежных рейсах. Среди направлений Батуми, Тбилиси, Стамбул и Анталья. Задержки составляют минимум час. Самое продолжительное ожидание на вылет до 35,5 часов. На прилет максимальное опоздание более суток, пишет агентство ТАСС. В проекты развития Волгоградской области вложено более 50 миллиардов, заявил на сегодняшнем совещании по социально-экономическому развитию губернатор Андрей Бочаров. Глава области напомнил, что контроль идет за проектами, которые реализуют в регионе в рамках нацпроектов. Также в зоне особого внимания властей Волгоградской области выполнение производственных и инвестиционных программ предприятий реального сектора экономики. Говоря о планировании бюджета Волгоградской области на следующий год, губернатор призвал взаимодействовать с федеральными министерствами более синхронно, пишет «Высота 102». Жители и гости Волгограда в эту субботу смогут отправиться на горчичный фестиваль в экскурсионном вагоне. Туристический рейс отправится с вокзала 26 сентября после 2 часов дня. Туристы посетят музейные экспозиции, в программе воссозданные интерьеры немецкой библиотеки и дома аптекаря, а сам фестиваль расскажет о производстве горчицы в Сарепте, пишут городские вести. Глава МИД России в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретится с Антонио Гутерришем. Как заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, встреча с генсеком ООН состоится через день. В ходе этой беседы Сергей Лавров представит доклад, касающийся провокации в Буче. В Нью-Йорке стартовала так называемая «высокая неделя» 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие в которой принимают руководители и представители государств со всего мира. В общественной палате напомнили, какие фамилии нельзя брать при регистрации брака. Закон позволяет супругам в России самостоятельно выбрать фамилию после женитьбы или замужества. Это может быть общая фамилия одного из супругов, можно остаться при своих фамилиях. Кроме этого, есть возможность составить одну фамилию из двух. Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Общая фамилия может состоять не более чем из двух фамилий, или соединенных дефисом, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 27-29.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Ронан Китинг и песня «If Tomorrow Never Comes». Пусть каждый день нас удивляет, и сегодняшний тоже, и пусть эти удивления будут только приятными. С вами Андрей Королев. День добрый. Сегодня среда, 23 сентября. Сегодня день осеннего равноденствия. С сегодняшнего дня наступает астрономическая осень. У нас впереди брейнсторм, песня «Ветер», музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября, павильон перед ДК «Октябрь», 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Brainstorm, а впереди у нас свежий хит Мадонны и Мартина Гаррикса, который называется «Бизар». Ну а прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой. Вчера отмечался День Хоббита, поэтому всю неделю в «Горячей десятке» Анны Романовой мы рассказываем и про гномов, и про хоббитов, а сегодня узнаем кое-что про эльфов. Спонсор «Горячей десятки» Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта» итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Эльфы – это древнейшие мистические существа из германско-скандинавской мифологии, которые прошли путь от сияющих духов природы до благородной расы в фэнтези. Сегодня эльфы. В старшей и младшей Эдде эльфов звали альвами, которые делились на светлых, жителей небесного города, и темных, которые жили под землей. Но уже старогерманское слово «альф» связывают с понятием «сияющий». В аутентичном фольклоре у эльфов нет крыльев. Крылатые мини-существа – это феи, которые появились гораздо позже в сказках. Заостренные уши у эльфов появились и вовсе только в 20 веке. В древних текстах рассказывается только о неземной красоте и сиянии эльфов. Однако, на самом деле у эльфов было строгое разделение. Эльфийские женщины описывались как неописуемые сияющие красавицы, а мужчины-эльфы почти всегда изображались как сморщенные, дряхлые, горбатые старики с седыми бородами. Эльфы могли быть злокозненными. В английской медицине раннего средневековья большинство внезапных внутренних болезней, параличей и судорог списывали на так называемый «эльф-шот», то есть эльфийский удар. В немецком языке слово «кошмар» пишется как «альптраум», буквально «альп», то есть «эльф», и «траум» – «сон». Считалось, что ночные удушья, плохие сны – это результат того, что эльф садится спящему человеку на грудь. До 19 века британские крестьяне считали существование эльфов доказанным, поскольку часто находили в полях идеально выточенные каменные наконечники стрел эпохи неолита, которые называли эльфийскими стрелами. Их собирали, варили в воде, а получившийся отвар давали пить заболевшему скоту как противоядие от чар. В шотландских процессах над ведьмами эльфы фигурировали как реальные участники. Обвиняемые женщины под пытками подробно описывали шотландский эльфийский двор, заявляя, что именно эльфы обучили их траволечению, зельеварению и наслали порчу на соседа. В исландском фольклоре эльфы считаются детьми Евы, которая не успела их умыть перед визитом бога. Ева спрятала их, а на вопрос бога, все ли дети здесь, солгала, что все. Тогда творец произнес, что скрыто от меня, да будет скрыто и от людей. Поэтому эльфы невидимы. И что на первом месте? В Исландии в 2013 году был пересмотрен проект новой трассы, поскольку она пролегала через так называемую «церковь эльфов» – 70-тонный валун посреди пустоши. Дело дошло до Верховного суда, и стройка возобновилась только через 2 года после заключения официального компромисса с эльфами. Камень решили немного перенести, а саму трассу слегка изогнули, чтобы строительная техника и будущий поток машин не задевали дорогу эльфов к их часовне.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама. Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография Сейл. Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. Сейл. Печатные решения. 97 31 31. Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Собственник торгового центра, сгоревшего в Стерлитамаке, задержан. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Башкортостану, в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, собственник не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности, эксплуатируя здание. Владельцу торгового центра планируют предъявить обвинение, после чего будет решен вопрос об аресте. Пожар в торговом центре Стерлитамака произошел вчера. Погибли 4 человека и 5 пострадали. 3 пешехода пострадали на дорогах Волгограда в минувший вторник. Ночью на улице 64-й армии водитель Лифана сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Еще одно ДТП произошло утром 22 сентября. На проспекте Ленина пожилой водитель скутера сбил пешехода. В этой аварии пострадали и пенсионер-водитель, и пешеход, нарушивший правила движения. Вечером во вторник на рабочей Крестьянской 19-летняя автомобилистка сбила пешехода на нерегулируемом переходе, пишет портал V1. Паломники из Волгограда отправятся к православным святыням Грузии. Поездка займет период с 24 по 30 сентября. Об этом городским вестям сообщили в паломническом центре Волгоградской епархии. В программе паломникам несколько исторических и духовных центров Грузии. Чтобы отправиться в поездку, необходим загранпаспорт, добавили в епархии. Миноборнауки разработала новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Согласно проекту документа, физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений высшего образования. Многопрофильный конкурс отменят. При этом абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не нужен для основного конкурса, а также за другие достижения. Поступление на программа магистратуры будет ограничена 5 направлениями, пишет Интерфакс. Почти половина россиян потратила часть летнего отпуска на ремонт. Выделить на домашние работы несколько дней смог каждый 4-й участник опроса. Каждый 10-й занимался ремонтом в течение всего своего отпуска, и 8% решили, кроме отпуска для домашних забот, задействовать еще и отгулы. Чаще всего выходные были потрачены на сборку мебели, кухонных гарнитуров. Каждый 3-й чинил сантехнику, и каждый 4-й приводил в порядок участок или веранду. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 27-29.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен любви откроют Полина Гагарина с песней «Обезоружена». Чуть раньше прекрасная рок-баллада «Scorpions» «Lonely Nights». А прямо сейчас Мариус и Джулия «Rain».

0: сегодня 5 песен любви завершали The Weeknd, In Your Eyes, и чуть раньше у нас Eurythmics и великолепная Энни Ленокс с песней The Miracle of Love, или Чудо любви. Самое главное чудо — то, что 5 песен любви звучат каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев, я вас приветствую. Сегодня среда, 23 сентября. Наслаждаемся осенней погодой и слушаем хорошую музыку. У нас впереди песня из мюзикла «Ромео и Джульетта». Называется песня «Короли мира».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
9: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: в любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: С нами всегда прекрасная музыка и музыканты, про которых есть что рассказать. У нас впереди молодой талантливый певец Алекс Уоррен, который буквально в прошлую пятницу отметил свой день рождения. Ему исполнилось 26. Алекс Уоррен и его музыкальная новинка «Fever Dream». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Стоимость визы в Египет с 1 января вырастет с 30 до 33 долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Ассоциации туроператоров России. Там добавили, что с нового года подорожает также цифровая виза, за которую придется заплатить 39 долларов. В Воронежской области в ДТП попал микроавтобус из Волгограда. Всего в аварии на трассе Каспий столкнулись 4 автомобиля. В результате один человек погиб и двое в больнице. По данным госавтоинспекции, правила нарушила водитель БМВ, после чего ее машина столкнулась с фурой, легковушкой и микроавтобусом. Диджей из Шотландии попал в книгу Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале выступление Кельвина Харриса в Санкт-Петербурге

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Власти прорабатывают возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров, чтобы компенсировать стоимость лизинга и эксплуатацию новых российских самолетов. Об этом пишет «Коммерсант». Размер платежа предложен в пределах 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный. Если пассажиропоток не сократится, дополнительный сбор позволит получать от 200 до 250 миллиардов рублей в период до 2030 года. В авиаотрасли добавляют, что дальше необходимость сбора может исчезнуть, поскольку самолеты дешевеют по мере использования. Эксперты считают, что очередное подорожание авиаперелетов обернется падением трафика. Мост через Волго-Донской судоходный канал сузят, начиная со следующей недели. Вместо трех движения по двум полосам организуют по улице Фадеева от проспекта Героев Сталинграда до пересечения с улицей Удмуртской, а также на проспекте Героев Сталинграда, начиная от улицы Фадеева. Фурам с массой свыше 3,5 тонн проезд по мосту запретят полностью. Ограничения начнут действовать с утра понедельника, пишет блокнот «Волгоград». Напомню, капитальный ремонт моста обещают вести без полного перекрытия движения. В Волгограде днем воздух прогреется до плюс 32 градусов. Погода в ближайшие сутки будет теплая и практически сухая. Немного жару будет смягчать ветер, порывы которого могут достигать от 15 до 18 метров в секунду. По области синоптики обещают дневные часы от плюс 27. Похолодает уже в предстоящую пятницу. Также в конце рабочей недели синоптики ждут в Волгограде и области сильный дождь. В Петербурге подали первый серьезный иск о возврате денег за 4 билета, купленные на концерт рэпера Канье Уэста. Сумма требований, предъявленных к организаторам, 380 тысяч рублей, включая неустойки и моральный вред. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Иск является крупнейшим в стране из заявленных к организаторам мероприятия. Напомню, что до сих пор официальных заявлений об отмене концертов исполнителя нет. 23 сентября – день осеннего равноденствия. Он знаменует начало астрономической осени в северном полушарии и весны в южном, пишет газета.ру. По словам ученых, равноденствие – это не сам день, а конкретный момент времени, который приходится на разные календарные даты. Так, в Северной и Южной Америке этот момент наступит еще 22 сентября, а в Европе, Азии и Австралии уже 23-го. В этот день продолжительность дня и ночи практически одинакова. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 27-29.
4: Реклама.
5: Фу, успели.
6: Что успели?
5: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
6: Так рано?
5: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: таких песнях очень много душевного тепла, и такие песни очень здорово звучат осенью. Только что Эми Вайнхаус и знаменитая песня «The Girl from Ipanema». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего дня. Сегодня среда, 23 сентября. У нас впереди группа «Сплин» с песней «Мое сердце».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Это бразильский музыкант Алок и соул-певец Халид. Хотя в этой песне не только соул, но и контемпорари. Это музыкальная новинка года, Dive Into Me, песня 26-го года. В этом году очень много появилось музыкальных новинок, которые продолжают нас радовать и удивлять. И, кстати, музыкальные итоги года подводить пока еще рано. Впереди песня, которую можно подпевать, даже не зная слов, Адриана Челентано и песня «Сюзанна».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50 26 53.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

которую мы любим. Радио «Спутник».

0: прекрасная музыка, хорошие хиты, которые могут стать запросто музыкальной иллюстрацией сегодняшнего дня. Если хочется потопать, похлопать, как раз подходящая песня у нас найдется для этого. Впереди «Розалин» и песня «Снэп». А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Пляжи Сочи снова открыли для отдыхающих после отмены угрозы атаки безэкипажных катеров. Как пишет «Коммерсант», доступ к местам отдыха у моря власти ограничивали вечером во вторник. Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям и к туристам с призывом помнить о личной безопасности. Ситуация с топливом в Волгограде нормализуется. По словам автомобилистов, максимальная длина очередей этим утром ограничивается территорией автозаправок. У колонок возможности заправиться ждут по 3-4 автомобиля. В наличии на заправках бензина от 95-го, а не только 92-й и дизель, пишет блокнот «Волгоград». Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20% и на треть увеличивают количество ошибок при постановке задач. Это происходит, поскольку на слух разбираться в том, что нужно, в 2-3 раза дольше,

0: написании итогового сочинения необходимо до 18 ноября. Для резервных дней сроки подачи заявлений 20 января и 31 марта, соответственно, пишет портал V1. В МЧС Волгоградской области появилось собственное подразделение пиротехников. Оно будет заниматься обнаружением, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов, в том числе авиабомб и фугасов. Спасатели прошли необходимую подготовку и получили допуск к выполнению соответствующих работ, пишут городские вести. Пиротехническое подразделение уже приступило к работе. Взрывотехники обезвредили немецкую авиабомбу СД-50 и советскую ФАБ-100, найденные при проведении земляных работ. Эксперты назвали самые распространенные схемы обмана в автосервисах. Это замена исправных заводских деталей на неоригинальные или БУ. Нередко встречается уловка с заменой масла, когда процедуру проводят, не дожидаясь полного слива отработки. Чтобы избежать всех перечисленных моментов, работы с автосервисом рекомендуют подробно согласовывать, пишет Газета.ру. Первая берестяная грамота вернулась в Новгород. 21 сентября в городе открылась выставка «Я послал тебе бересту», пишет «Коммерсант». 26 июля 1951-го на Неревском раскопе нашли первую берестяную грамоту. На выставке собраны более 250 предметов, датированных от X до XV веков. Берестяная грамота номер один из Государственного исторического музея впервые за все эти годы вернулась в Великий Новгород. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 27-29.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Такие песни прекрасно подходят для бархатного сезона, для осенней хорошей погоды. Это вокалист группы АХА. Вы наверняка Мортина Харкета узнали. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего дня. Сегодня среда, 23 сентября. Движемся только вперед. У нас по плану Вадим Усланов и песня «Ты сделана из огня». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

Это Шульц, песня «Love Tonight». Сегодня 23 сентября отмечается день осеннего равноденствия. Ну все, с сегодняшнего дня, можно сказать, официально начинается астрономическая осень. Хотя мы пока еще чувствуем, что с нами тепло, и это хорошо. Впереди Стиви Вандер, «I just call to say I love you».

0: Музыка на радио «Спутник».
1: Надеюсь, ваш рабочий день проходит успешно, удачно, с долей везения, конечно же, и с огромным количеством прекрасной музыки. Не забываем про музыкальные новинки. Впереди у нас Леони и Скотт Каллум, песня «Stay». Прекрасный повод задержаться, остаться и сделать чуть погромче. А прямо сейчас у нас новости.
2: Здравствуйте. Темпы роста платежей в приложениях банков в этом году замедлятся по сравнению с прошлым годом. С помощью мобильного банкинга россияне продолжают платить за квартиру, медицинские и образовательные услуги, а также покупают билеты. При этом в обиход вернулись платежи наличными. На ситуацию повлияли ограничения мобильного интернета, пишут «Ведомости». Власти объявили аукцион на озеленение Дзержинского района Волгограда. На сумму около 9,5 миллионов планируют приобрести несколько десятков трехметровых елей и сосен. Самой массовой позицией в покупке станут молодые липы и два вида кленов, пишет блокнот «Волгоград». В Северной Осетии утилизируют кладбище автомобилей, возникшее в районе Верхнего Ларса. Как пишет газета «РУ», за 4 года здесь скопилось около 500 машин стоимостью до 100 миллионов рублей. Брошенными автомобилями заставлены несколько километров обочины по дороге к границе с Грузией. Со многих автомобилей сняты запчасти. Александра Короткова, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 27-29.
3: Реклама.
4: О, великий мудрец, хочется утку по-пекински.
3: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
3: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
3: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио Спутник.
1: В нашем с вами ближайшем музыкальном будущем есть особенные три песни, которые составили золотую коллекцию этого часа. Послушаем Pink, Queen и уже скоро Лайнел Ричи «Say You, Say Me».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции этого часа. Немного мотивации в песне Pink Try. Совсем скоро у нас музыкальная легенда Майкл Джексон, Given to Me, а еще у нас по плану инструментальная музыка и тоже музыкальные легенды, которые обходились без лишних слов, без поэзии, без лирики. Space и мелодия «Пристегните ремни».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Кремле заявили о готовности российского президента к переговорам с американским. Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом, но никакой конкретики по возможным контактам нет. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС. Накануне Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Путиным по урегулированию конфликта. В Кремле ранее допускали новую встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, но предмет на стороны пока не обсуждали этот вопрос, отметил Песков. 30 россиян оказались под угрозой схода лавины в Непале на горе Манаслу, сообщает Life.ru, ссылаясь на телеграм-канал Шот. Среди находящихся на горе россиян организованная группа из 17 альпинистов, в том числе известных. Все они уже вышли из высотных лагерей и спускаются по склону. В горах уже прошел снегопад, и по прогнозу на вершину из Бенгальского залива надвигается циклон. Из-за него на горе может выпасть еще 2-3 метра снега. Маршрут для восхождения на Манаслу в этом году открылся только 17 сентября. Альпинисты смогли провести на горе меньше недели. Ландшафтный пожар разгорелся сегодня в Волгограде возле коллективного сада «Дзержинец» в Тракторозаводском районе. Ситуацию усугубляют порывы ветра, они разгоняют пламя, сообщают очевидцы. По данным МЧС области, сообщение о пожаре поступило около полудня. На место выехали пожарные расчеты. Горит сухая растительность на площади 1 гектар. Ведется тушение, сообщили в МЧС, пишет «Высота 102». В волгоградском зооцентре «Дина» появился 5-летний самец «Сервала». Африканский кот несколько раз менял владельцев, почти всю свою жизнь провел в тесной клетке. Прививок у животного нет, пишет блокнот Волгограда. Кота привезли из Астраханской области. Вероятно, кто-то завел его как домашнего питомца крошечным котенком, но позднее хозяева поняли, что это дикое животное, и заперли в клетке. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сыграет с Нижним Новгородом в рамках тренировочных сборов на Волгоград-арене в следующую субботу, 3 октября. Сообщается на канале спортивного клуба в «Максе». С 25 сентября по 2 октября команда входит в режим тренировочных сборов с двухразовыми тренировками. Сборы завершатся контрольным матчем. Он начнется в 3 часа дня в субботу, 3 числа. О проведении прямой трансляции встречи сообщат дополнительно, пишут городские вести. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма «Черный плащ». Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что герою мультфильма предстоит объединиться с бунтующей девочкой-подростком, которая знает все о его прошлом, чтобы сразиться со старыми врагами и воссоединиться с союзниками. «Черного плаща» озвучит Марк Хэмилл. Напомню, что оригинальные эпизоды мультсериала выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара 84,07, евро 96,59.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Донна Самма, «I will go with you». Куда бы вы ни отправились, возьмите с собой хорошую музыку, у нас ее много. С вами Андрей Королев, день добрый, сегодня среда, 23 сентября, а впереди у нас Алексей Гуман и песня «Луч солнца золотого». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Газ-40» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Это Тейм Импала и Джени с песней «Дракула». Очень здорово, что в этом году осень продолжает нас радовать теплом. Слишком резко от нас тепло не уходит, и это приятно. Еще кое-что поднимает настроение. Это, конечно же, хорошая музыка. Впереди у нас Пола Абдул. «Straight Up». Золотые хиты.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В «Экспокар» автомобили Tenet по специальной цене. От 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Экспокар» и сделайте свой выбор. Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в «Экспокар». Проспект Университетский, 102.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Разбуди меня.
1: Радио «Спутник».
2: Когда за окном прекрасная сухая осенняя погода, вот очень жаль, что это не является официальным поводом завершить работу пораньше, хотя неофициальным, конечно же, является. У нас впереди Гарри Стайлз и песня «As it was». Ну а прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине пока нет, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов. При этом отметил, что Россия открыта для диалога, а Владимир Путин готов к новой встрече с Дональдом Трампом. Новое ЧП в российской школе. В Уфе восьмиклассник пронес нож в здание и угрожал ученикам, пишет газета «Рус», ссылаясь на телеграм-канал «Мэш Баташ». Ландшафтный пожар тушат сегодня в Волгограде, в Тракторозаводском районе, возле коллективного сада «Дзержинец». В МЧС сообщили, что горит сухая растительность на площади примерно 1 гектар. Пожарные расчеты тушат возгорание. Футбольный клуб «Ротор» сыграет с Нижним Новгородом в рамках тренировочных сборов на Волгоград-арене в следующую субботу, 3 октября. Матч начнется в 3 часа дня. О проведении прямой трансляции встречи сообщат дополнительно, пишут «Городские вести». Людмила Гусева, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 27-29.
1: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Карифана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
1: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
4: Новости нашего города.

золотой коллекции этого часа. Lighthouse Family, песня Run. Это песня такое даже пожелание завершить работу побыстрее и бежать на улицу, наслаждаться осенней погодой. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия «Принцесса света».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Стали известны подробности инцидента в школе Уфы, где школьник сегодня пришел на уроки с ножом. К счастью, никто не пострадал. По данным МВД Республики Башкортостан, сообщение о происшествии поступило около 10:30 утра. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельства. В райадминистрации сообщили, что детектор на входе в здание сработал, но он срабатывает и на ключи, и другие металлические предметы. И охранник не стал проводить проверку, пишет Российская газета. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 20 человек, в том числе россиянина. Это Кирилл Михайлов, также имеющий израильское гражданство. Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагип-Аглы Мустафаев рассказал Ленте РУ о том, что острая фаза кризиса в отношениях двух стран уже позади. В двустороннем взаимодействии можно наблюдать позитивную динамику. Также в списке помилованных президентом Азербайджана оказался фигурант одного из самых резонансных дел – гражданин Франции Мартен Раян. Бизнесмена задержали зимой 23-го года. В марте текущего приговорили к 10 годам заключения за шпионаж в пользу французских спецслужб. В кадровые центры Волгоградской области за помощью обратились 420 бывших участников СВО. 300 из них уже получили новую профессию, сообщает обладминистрация. Пишет «Комсомольская правда» и напоминает, что в регионе одна из мер поддержки участников СВО – помощь в трудоустройстве после окончания службы. Бывшие бойцы могут пройти профессиональное обучение или даже получить субсидию на развитие своего дела. Например, таким правом воспользовался Сергей Логинчук, получил субсидию 200 тысяч рублей, закупил оборудование для переработки рыбы и открыл свой бизнес. Жительница Волгограда добилась от управляющей компании возмещения ущерба за потоп в квартире с помощью суда. Осенью прошлого года в доме на улице Салтыкова-Щедрина прорвало трубы отопления на чердаке, пострадала квартира истицы. Инженер управляющей компании осмотрел ее, выдал акт обследования, подтверждающий порыв трубы. На запрос о ремонте в УК не ответили. На досудебную претензию также. В итоге Дзержинский райсуд взыскал с ООО управляющей компании «Омега» почти 300 тысяч рублей в общей сложности, в том числе за ремонт квартиры более 230 тысяч, за порчу имущества более 40 тысяч рублей, штраф почти 14 тысяч, расходы за оценку 7,5 тысяч рублей и компенсацию морального вреда 5 тысяч рублей, пишут «Городские вести». В Швеции государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране. Жительница Швеции копала землю в поисках червей для рыбалки, а нашла 24 100 старинных серебряных монет, а также еще 144 предмета эпохи викингов и раннего средневековья. По данным шведского управления национального наследия, клад хорошо сохранился, имеет исключительную высокую историческую ценность. Женщине, обнаружившей клад, выплатят 350 тысяч евро, пишет газета РУ. Официальный доллар 84,07, евро 96,59.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Волгограде до плюс 29.
4: Реклама. Фух, успели.
5: Что успели?
4: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
5: Так рано?
4: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: дуэт Eurythmics, великолепный голос Энни Ленокс, музыка, которую мы любим и в компании которой мы с удовольствием готовы встречать финал рабочей среды. Меня зовут Элина Гончарова, всех приветствую, желаю прекрасного настроения. Далее здесь новинка от Taylor Swift, Fate of Ophelia и Александр Иванов. Спонсор эфира на радио «Спутник ИП» Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
6: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАЗ-40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы 52 60

0: Недавно она была невестой на свадьбе, бюджет который по скромным прикидкам превысил 20 миллионов долларов. Ну что же, кто-то может это себе позволить, и Тейлор Свифт, несомненно. А золотые хиты и то, что в моде с нами. Всем прекрасного вечера, хорошего настроения. Элтон Джон, Word in Spanish впереди.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик Евробилд. Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Половина шестого на часах, в нашей компании по-прежнему здорово, и вот уже повеяло завершением рабочего дня. Закругляемся с делами, настраиваемся на приятный вечер. Селин Дион, впереди новая песня «Бонжур, пардон, мерси» и Стас Пьеха. Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
2: Здравствуйте. Верховный суд России разработал масштабную реформу института суда присяжных. Документ, в частности, предлагает сокращение максимального числа присяжных заседателей, пишет РБК. В кадровые центры Волгоградской области за помощью обратились 420 бывших участников СВО. 300 из них уже получили новую профессию или открыли свое дело, сообщает обладминистрация. В регионе одна из мер поддержки участников СВО – помощь в трудоустройстве. В Волгоградской области идут дожди с грозами. В самом Волгограде завтра облачно с прояснениями без существенных осадков. Днем до 31 градуса. По области дожди и грозы. А на западе области всего от плюс 15 до плюс 20. В этом году транспортный налог увеличится, напоминает портал 66. Налог выставляется за предыдущий год. В 2025-м ставка выросла. Например, в народном формате на машины с двигателем от 101 до 150 лошадиных сил она была 9 рублей 40 копеек за силу, а теперь 14 рублей. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, завтра днем плюс 27-29.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: И в последней четверти часа, там, где музыка прежде всего, нас традиционно радуют хиты золотой коллекции. В этой тройке Амель Бэнд, Моа Философи, Скорпион, знаменитая Wind of Change, в самом начале Рик Астли, Together Forever.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Лучший союз. Вы и дом от «Югдом плюс».
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка. Торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
8: Эх, сейчас бы в отпуск.
9: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 30 сентября.
10: 43-55-13.
11: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Амиль Бент. Базовые глубинные убеждения об устройстве мира, ма философии в нашей золотой коллекции. Хорошего вечера. В прекрасном настроении мы движемся вперед в дебюте нового музыкального «Армия любовников Obsession». И музыка, понятная, без слов, обязательно будет в финале часа оркестр Поля Мориа. Пардон и муа.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Переговоры главы МИДа России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН продолжались сегодня 52 минуты. Они прошли за закрытыми дверями, пишет газета «Известия». Встреча Лаврова и Рубио стала пятой по счету с начала 2025 года. В последний раз дипломаты общались между собой на июльском саммите АСЕАН в Маниле. Сергей Лавров прибыл сегодня в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. По итогам пребывания в Нью-Йорке глава российской делегации проведет традиционную пресс-конференцию. В Волгограде назвали дату превращения исторического центра города в одну большую зону платной парковки. Платить придется и за стоянку на набережной, и за остановку у центрального кладбища. Информация о введении платных парковок появилась на сайте оператора платного парковочного пространства. С 1 октября вводится режим полноценного платного функционирования парковок. Штраф за неуплату составит для граждан 2500 рублей, 30 тысяч рублей для юрлиц при автоматической фото-видеофиксации нарушения. Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом. В конце сентября ФНС традиционно начинает свою рассылку. В этом году транспортный налог будет больше привычного. В последующие годы еще больше, пишет портал 66 и напоминает о том, что с 20-х годов налог не рос, потом начал расти. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну силу. За 25-й год резкий рост до 14 рублей за лошадиную силу. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 2027 году налог станет еще дороже. Ставки продолжат индексировать. «Черный плащ» возвращается спустя более 30 лет. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что в новом проекте герой объединится с бунтующей девочкой-подростком по имени Даки, которая знает все о его прошлом. Они будут сражаться со старыми врагами, а также воссоединяться с союзниками. Напомним, оригинальные эпизоды мультфильма «Черный плащ» выходили с 1991 по 1995 годы. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сыграет с Нижним Новгородом в рамках тренировочных сборов на Волгоград-арене в следующую субботу, 3 октября, сообщается на канале спортивного клуба в «Максе». С 25 сентября по 2 октября команда входит в режим тренировочных сборов с двухразовыми тренировками. Сборы завершатся контрольным матчем. Он начнется в 3 часа дня в субботу, 3 числа. О проведении прямой трансляции встречи сообщат дополнительно, пишут городские вести. Официальный курс доллара 84.07, евро 96.59.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В четверг в нашем городе будет переменно облачно, вероятен дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Волгограде до плюс 29.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде, по-прежнему с нами. Ну а вечер сегодняшний, надеюсь, не готовит нам никаких сюрпризов, кроме самых ожидаемых и приятных. Меня зовут Элина Гончарова, Pet Shop Boys с нами, далее Rent, уже вот-вот Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Спонсор эфира на радио «Спутник ИП» Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Интеллектуальная лирика от команды Pet Shop Boys Rent, музыка, которую мы любим, и в компании которой, конечно же, завершение рабочего дня будет удачным. А Келли Кларксон ждет нас впереди, Because of You.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Вот уже половина седьмого, между прочим, там, где музыка, прежде всего, скоро Дэвид Гетта, Сиа, Let's Love. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня эльфы. Спонсор программы ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эльфы – это древнейшие мистические существа из германско-скандинавской мифологии, которые прошли путь от сияющих духов природы до благородной расы в фэнтези. Сегодня эльфы. В старшей и младшей Эдде эльфов звали альвами, которые делились на светлых, жителей небесного города, и темных, которые жили под землей. Но уже старогерманское слово «альф» связывают с понятием «сияющий». В аутентичном фольклоре

0: Большинство внезапных внутренних болезней, параличей и судорог списывали на так называемый «эльф-шот», то есть эльфийский удар. В немецком языке слово «кошмар» пишется как «альптраум», буквально «альп», то есть «эльф», и «траум» – «сон». Считалось, что ночные удушья и плохие сны – это результат того, что эльф садится спящему человеку на грудь. До XIX века британские крестьяне считали существование эльфов доказанным, поскольку часто находили в полях идеально выточенные каменные наконечники стрел эпохи неолита, которые называли эльфийскими стрелами. Их собирали, варили в воде, а получившийся отвар давали пить заболевшему скоту как противоядие от чар. В шотландских процессах над ведьмами эльфы фигурировали как реальные участники. Обвиняемые женщины под пытками подробно описывали шотландский эльфийский двор, заявляя, что именно эльфы обучили их траволечению, зельеварению и наслали порчу на соседа. В исландском фольклоре эльфы считаются детьми Евы, которая не успела их умыть перед визитом Бога. Ева спрятала их, а на вопрос Бога, все ли дети здесь, солгала, что все. Тогда Творец произнес, что скрыто от меня, да будет скрыто и от людей. Поэтому эльфы невидимы. И что на первом месте? В Исландии в 2013 году был пересмотрен проект новой трассы, поскольку она пролегала через так называемую церковь эльфов – 70-тонный валун посреди пустоши. Дело дошло до Верховного суда, и стройка возобновилась только через 2 года после заключения официального компромисса с эльфами. Камень решили немного перенести, а саму трассу слегка изогнули, чтобы строительная техника и будущий поток машин не задевали дорогу эльфов к их часовне.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама.
2: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография Сейл. Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. Сейл. Печатные решения. 97-31-31.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, завтра днем плюс 27-29.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
1: Добрый вечер, Волгоград.

0: Меньше слов, больше музыки. Здесь, как всегда, музыки хорошей и вдохновляющей в финале часа. Три хита золотой коллекции. Адриана Челентано, Confess, Cardigans, Erase and Rewind в этом сборнике. И в самом начале опус Life is Life.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Сисадмины.
6: Чего мы хотим?
7: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке.
6: Как это получить?
7: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Адриана Челентано, «Конфесс», лирика в финале «Золотой коллекции», где только песни, проверенные временем. Робби Уильямс, «Feel» впереди, «Touch and Go» и музыка, понятная без слов, в финале часа знаменитая мелодия «Аксель F».
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: «Спокойная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Россия не признает односторонние принудительные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявила пресс-служба Постпредства России при ЕС в ответ на введение санкций. Рассматриваем антироссийские ограничительные действия как нелегитимные и необоснованные, цель которых – нанесение ущерба нашей стране, говорится в сообщении, цитирует его РБК. В дипмиссии также отметили, что любые недружественные действия в отношении России не останутся без ответа. Напомню, во вторник страны ЕС продлили санкции против России и сняли с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет РБК. Верховный суд России разработал масштабную реформу института суда присяжных на основе социального партнерства. Документ предполагает общую коллегию председательствующего судьи с заседателями и сокращение максимального числа присяжных заседателей. Реформирование направлено на повышение мотивации граждан при исполнении обязанностей присяжного. Оно предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных, а также сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных ими, пишет РБК. В кадровые центры Волгоградской области за помощью обратились 420 бывших участников СВО. 300 из них уже получили новую профессию, сообщает обладминистрация. Пишет «Комсомольская правда» и напоминает, что в регионе одна из мер поддержки участников СВО – помощь в трудоустройстве после окончания службы. Бывшие бойцы могут пройти профессиональное обучение или даже получить субсидию на развитие своего дела. Например, таким правом воспользовался Сергей Логинчук, получил субсидию 200 тысяч рублей, закупил оборудование для переработки рыбы и открыл свой бизнес. Жительница Волгограда добилась от управляющей компании возмещения ущерба за потоп в квартире с помощью суда. Осенью прошлого года в доме на улице Салтыкова-Щедрина прорвало трубы отопления на чердаке, пострадала квартира истицы. Инженер управляющей компании осмотрел ее, выдал акт обследования, подтверждающий порыв трубы. На запрос о ремонте в УК не ответили. На досудебную претензию также. В итоге Дзержинский райсуд взыскал СОО, управляющей компании «Омега», почти 300 тысяч рублей в общей сложности, в том числе за ремонт квартиры более 230 тысяч, за порчу имущества более 40 тысяч рублей, штраф почти 14 тысяч, расходы за оценку 7,5 тысяч рублей и компенсацию морального вреда 5 тысяч рублей, пишут городские вести. Астрономы открыли первую планету, которая вращается вокруг звезды в обратном направлении, нарушая законы движения звездных систем. Открытие сделали астрономы из Лондонского университета Королевы Марии. Новым космическим объектом стала экзопланета, по размеру напоминающая Нептун, которая вращается вокруг красного карлика GJ3090b. Это небольшое и холодное светило. Такие составляют абсолютное большинство звезд нашей галактики. В дальнейшем астрономы планируют искать другие планетные системы с похожей архитектурой, пишет газета.ру. Официальные курсы Центробанка на четверг: доллар 84.40, евро 96.74.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Волгограде до плюс 29.
5: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
6: Тебе в «Золотой дракон».
7: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
6: «Золотой дракон».
8: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
6: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: go to number one. Музыка, которую мы любим, и в компании, которой осенний вечер по-прежнему радует всех с завершением рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова, Зейн Малик, Die For Me. Впереди уже вот-вот Юрий Антонов. Спонсор эфира на радио «Спутник ИП» Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный

0: «Убойная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трайден». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде, в компании которых мы отдыхаем, подводим итоги дня прошедшего. И если вдруг что-то не получилось сегодня, завтра постараемся втройне. Всем удачи, Дабас в поиске чудес впереди и 80-е Joy Touch by Touch.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Бен Делей в нашей золотой коллекции, где ни одной случайной песни, только лучшие хиты минувших десятилетий. В продолжении вечера с нами Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Коса де ла Вита и музыка, понятная без слов, уже вот-вот, Джеймс Ласт, «Одинокий пастух».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И последние на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Предпосылок для проведения мирных переговоров по конфликту на Украине пока нет. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом отметил, что Россия по-прежнему открыта для диалога, а Владимир Путин готов к новой встрече с Дональдом Трампом. Накануне президент США заявил, что не исключает новой встречи с президентом России по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле ранее допускали новую встречу двух президентов на полях саммита АТС, который пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Но предметно стороны пока этот вопрос не обсуждали. В Волгограде назвали дату превращения исторического центра города в одну большую зону платной парковки. Платить придется и за стоянку на набережной, и за остановку у центрального кладбища. Информация о введении платных парковок появилась на сайте оператора платного парковочного пространства. С 1 октября вводится режим полноценного платного функционирования парковок. Штраф за неуплату составит для граждан 2500 рублей, 30 000 рублей для юрлиц при автоматической фото-видеофиксации нарушения. 30 россиян оказались под угрозой схода лавины в Непале на горе Манаслу, сообщает Life.ru, ссылаясь на телеграм-канал Shot. Среди находящихся на горе россиян организованная группа из 17 альпинистов, в том числе известных. Все они уже вышли из высотных лагерей, спускаются по склону. В горах уже прошел снегопад, и по прогнозу на вершину из Бенгальского залива надвигается циклон. Из-за него на горе может выпасть еще 2-3 метра снега. Маршрут для восхождения на Манаслу в этом году открылся только 17 сентября. Альпинисты смогли провести на горе меньше недели. За год в городах-миллионниках в России закрылся почти 1% бургерных или 2360 заведений, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на данные геосервиса 2GIS. Ситуация резко отличается от прошлого года, когда число бургерных в мегаполисах, наоборот, выросло в среднем на 47%. Сейчас наступил этап, когда выживают сильнейшие, те, кто предлагает качество, сервис и адекватную цену, описал ситуацию член Сенатского комитета по федеративному устройству Роман Маслов. Участники рынка связывают разворот тренда, в том числе со снижением доступности кредитов, ростом конкуренции и повышением цен на мясо, аренду и рабочую силу, пишет газета.ру. В волгоградском зооцентре «Дина» появился 5-летний самец «Сервала». Африканский кот несколько раз менял владельцев, почти всю свою жизнь провел в тесной клетке. Прививок у животного нет, пишет блокнот Волгограда. Кота привезли из Астраханской области. Вероятно, кто-то завел его как домашнего питомца крошечным котенком, но позднее хозяева поняли, что это дикое животное, и заперли в клетке. Официальный курс доллара на четверг – 84,40, евро – 96,74.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, завтра днем плюс 27-29.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Волгоград 105.1 FM.

0: Лана Дель Рей, музыка, которую мы любим, и в компании которой, между прочим, сегодня встречаем вечер осеннего равноденствия. Всем хорошего отдыха, смысловые галлюцинации, звезды 3000 впереди. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Bad Boys звучит как название мальчиковой кей-поп-группы, но так называли себя американские подростки, которые создали массу проблем для Hyundai Kia. А началось все в 2021 году с видео в соцсетях. Блогеры показали, что угнать эти машины можно буквально с помощью обычного USB-кабеля. Дело в том, что на американский рынок производители много лет поставляли бюджетные модели без штатных иммобилайзеров. Сэкономили на самой базовой защите. Подростки разбивали стекло, ломали панель и запускали двигатель с помощью штекера USB, который идеально совпадал со штоком замка зажигания. Число автомобилей, которые были угнаны или разбиты в ходе этого безумного челленджа, исчисляется сотнями тысяч. И по прогнозам, подобные кражи Hyundai и Kia в США будут продолжаться еще 15 лет. Страховые компании объединились против корейских производителей, чтобы вернуть свои деньги за выплаты пострадавшим владельцам. На кону больше миллиарда долларов.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: очарование осени приятным вечером в компании отличной музыки Рэя Нетлидонт. Впереди группа Чайф. А сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки. Неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы. Вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы. Ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы. Возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы. День ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможны неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, завтра днем плюс 27-29.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, завтра днем плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, завтра днем плюс 27-29.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Романтический вечер.
1: И в романтическом вечере с нами только песни о любви и самые красивые баллады до полуночи. Atomic Kitten впереди, If You Come To Me, Кенни Джи и Луис Армстронг. Уже сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки. Неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы. Вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы. Ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы. Возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы. День ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможно, неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
2: Реклама.
5: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
6: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, завтра днем плюс 27-29.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, завтра днем плюс 27-29.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня, снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

105.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник». Can't touch this.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».